0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск и по области облачно с прояснениями. Временами дожди, в отдельных районах грозы, местами слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 14-19 градусов выше нуля. Витебске днем плюс 16-18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: В Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск по области облачно с прояснениями. Временами дожди, в отдельных районах грозы, местами слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 14-19 градусов выше нуля. В Витебске днем плюс 16-18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск по области облачно с прояснениями. Временами дожди, в отдельных районах грозы, местами слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 14-19 градусов выше нуля. Витебский днем плюс 16-18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Это слушает весь мир.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно с прояснениями. Временами дожди, в отдельных районах грозы, местами слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 14-19 градусов выше нуля. Витебский днем плюс 16-18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: В Витебске 7 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск по области облачно с прояснениями. Временами дожди, в отдельных районах грозы, местами слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 14-19 градусов выше нуля. Витебский днем плюс 16-18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: 1 евро. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер 1 в регионе. Это слушает весь мир.

0: Радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск и по области облачно с прояснениями. Временами дожди, в отдельных районах грозы, местами слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 14-19 градусов выше нуля. Витебске днем плюс 16-18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Утро на Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 8 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».
1: Мы

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
2: Доброе утро. Витебск и по области облачно с прояснениями. Временами дожди, в отдельных районах грозы, местами слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 14-19 градусов выше нуля. Витебске днем плюс 16-18. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города.

слушает весь мир. Слушай и ты на радио Витебск.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск и по области облачно с прояснениями. Временами дожди, в отдельных районах грозы, местами слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 14-19 градусов выше нуля. Витебский днем плюс 16-18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Вива Виктория.
1: Привет всем, кто болеет за наших девчонок на мировых спортивных аренах. В эфире «Вива Виктория» – рубрика о каждой из тех, кто принес славу белорусскому спорту и много радостных минут своим болельщикам. Сегодня расскажем об одной из самых узнаваемых не только в Беларуси, но и во всем мире спортсменке Дарье Домрачевой. Родившись в Минске, наша Даша в 4 года оказалась в Сибири, где уже в 13 лет пошла в лыжную секцию, что было вполне логично – в Сибири снега завались. И хотя родители будущей звезды были уверены, что она пойдет по их стопам и станет архитектором, оказалось, что именно спорт пришелся по душе дерзкой девчонке. Изначально выступая за Россию, Даша была отчислена из сборной, между прочим, как не имеющая перспектив, но зато быстро нашла свое место в родной Беларуси. На пути к олимпийской славе не обошлось и без знаменитых курьезов биатлонистки, над которыми теперь можно только посмеяться. Успела пострелять по чужим мишеням, при этом супер точно. По своим же вела огонь, стоя на лёжке. В разгар гонки резко свернула в финишный коридор, что, кстати, не помешало ей забрать золото. И для всех этих моментов есть свое название – синдром Домрачевой. Конечно, о положительных результатах белорусской ракеты наслышаны абсолютно все. Единственная в истории женского биатлона четырехкратная олимпийская чемпионка, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, победительница и призер этапов Кубка мира, заслуженный мастер спорта и герой Беларуси. Но спорт далеко не все, чем Домрачева может гордиться. Помимо трофеев, Даша имеет 2 высших образования, как минимум 2 бизнеса, которые открыла после того, как сняла погоны старшего лейтенанта КГБ, а также вместе с мужем, лыжной легендой Ули Эйнарм Бьордалином, воспитывает 2 прекрасных дочек. В 2018 году наша королева биатлона на пару с мужем объявили о завершении спортивной карьеры, но уже в 2019 они тренировали национальную сборную Китая. Поэтому, можно считать, просто сменили амплуа. Сегодня экс-чемпионка с головой окунулась в предпринимательство. Помимо интернет-магазина с собственным мерчем, она активно занимается недвижимостью. Интернациональная семья Дарьи Домрачевой живет на 3 страны. Много времени проводит в Монако, но регулярно приезжает на родину. Даже младшая непоседа звезды спорта родилась в родном для Даши Минске. Мы же, в свою очередь, желаем успехов звездной семье во всех начинаниях, а радио Витебская рубрика «Вива Виктория» продолжит рассказывать о выдающихся белорусских спортсменках, которые смогли покорить мировые спортивные вершины.
0: «Вива Виктория». Радио Витебск. Слушай свое.

0: Витебске 9 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебск и по области облачно с прояснениями. Временами дожди, в отдельных районах грозы, местами слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 14-19 градусов выше нуля. Витебский днем плюс 16-18. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: проверить телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: кулинарные хитрости в программе «Полезный завтрак» на Радио Витебск.
1: Категория 12+.
2: Чем сыр полезен для сердца, сколько лет квасу и как приготовить вкусную закуску из баклажанов. Об этом не только в сегодняшней программе. У микрофона Татьяна Белоголовкина. Доброе утро.
0: Полезные новости.
2: Ученые выяснили, что если каждый день съедать по 40 граммов сыра, то можно уменьшить вероятность развития инсульта и сердечного приступа. В рамках исследования эксперты провели метаанализ 15 ранее проведенных научных работ, посвященных связи некоторых диет с различными болезнями. Ученые выяснили, что сыр увеличивает уровень хорошего холестерина, при этом снижает концентрацию плохого. Также в сыре имеется кислота, которая не дает забиваться сосудам. Ежедневное употребление зеленого салата может омолодить мозг на целых 10 лет. Ученые из США выяснили, что эта трава замедляет целый ряд возрастных изменений мозга. И употребляющие его люди демонстрируют гораздо более хорошие результаты тестов на память и мышление по сравнению с теми, кто салаты не употребляет. Различия в этих тестах позволяют говорить о разнице в возрасте мозга в 10-11 лет. Теоретически это можно считать мощной профилактикой старческого слабоумия.
0: Полезный завтрак. Радио Витебск. В ритме твоего голоса.

0: квас, уникальный напиток, прекрасно утоляющий жажду, был изобретен славянами еще в прошлом тысячелетии. Первое упоминание о квасном напитке встречается в славянских летописях, датированных 900-ми годами. Князь Владимир в годовщину крещения Руси угощал людей квасом. Слово «квас» старорусского происхождения означает «кислый напиток». До 12 века квас на Руси был крепче и гуще современного пива. Квас считался алкогольным напитком, и аналогом слова «пьяница» на языке того времени было слово «квасник» от понятия «квасить». С 12 века стали различать квас как кислый, слабоалкогольный напиток и квас как сильно опьяняющий напиток. Самый древний вид кваса готовился только на основе различных злаков, и лишь позднее в него начали добавлять фрукты, мед и пряности. Технология изготовления кваса из сухарей появилась уже в более поздние времена. Она позволяет упростить технологический процесс.
1: Полезный завтрак. Радио «Витебск». Твоя любимая музыка на любимой волне.

0: Реклама.
1: Вы знаете, что такое персональные данные и почему их так важно беречь? Персональные данные – это ваша личная информация. Имя, банковские реквизиты, данные паспорта, электронной почты, номер телефона и пароли. Завладев этими сведениями, аферисты лишают вас денег, имущества и репутации. Национальный центр защиты персональных данных предупреждает: не передавайте личную информацию подозрительным людям. Защита персональных данных. Пользуйтесь возможностями, не теряя себя.
2: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
3: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
4: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
5: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио.

0: многие сейчас проводят выходные на даче и нередко к столу готовят шашлык. Отлично с ним сочетается легкий теплый салат из овощей. Ловите рецепт. Нам потребуется 4 сладких перца, 4 баклажана, 4 луковицы, 4 помидора, 1 крупная морковь, 3 чайные ложки соли, 1 чайная ложка сахара, 3 столовые ложки подсолнечного масла и пучок петрушки. Баклажан чистим и нарезаем вдоль пластинами толщиной примерно по 0,5 сантиметра. Замачиваем на полчаса в соленой воде. Остальные овощи крупно нарезаем, обжариваем баклажаны, откладываем. Затем обжариваем лук, добавляем к нему остальные ингредиенты, кроме томатов. Продукты нужно довести до состояния готовности, но при этом они должны хрустеть. В конце добавляем сахар и томаты. Как только помидоры станут мягкими, сковороду убираем с огня и солим. Овощи выкладываем на баклажаны, посыпаем рубленной петрушкой и даем постоять минут 10. Теплый салат к шашлыку готов. Всем приятного завтрака и отличного дня.
1: Полезный завтрак на Радио Витебск. Радио Витебск. Радио для тебя.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Витебские по области облачно с прояснениями. Временами дожди, в отдельных районах грозы, местами слабый туман. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют 14-19 градусов выше нуля. Витебский днем плюс 16-18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Утро на радио Витебск.

0: Витебск. Для тебя и для каждого.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: тебя всегда.
1: В магазинах Ника. Десерт замороженный топ. Вишня, ваниль, шоколад. 3 рубля 49 копеек за 250 граммов. Напиток сочный витамин. Яблоко, белый виноград. 4 рубля 79 копеек за 1,95 литра.
2: Ника, давайте экономить вместе.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
4: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
5: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
6: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Это слушает весь

0: агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Мы начинаем информационный день на волне Радио Витебск. Президент Беларуси поздравил олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР Леонида Драненко с 70-летием. Миллионы любителей спорта знают его как выдающегося мастера железной игры, на победном счету которого многочисленные высшие награды первенств планеты и мировые рекорды. Александр Лукашенко подчеркнул, что особого уважения заслуживает многолетняя общественная деятельность Леонида Драненко, направленная на пропаганду спорта, продвижение олимпийских идеалов и поддержку ветеранов отрасли. Глава государства пожелал олимпийскому чемпиону крепкого здоровья, мира, добра и благополучия.
1: В мире.
2: Международные учения армии Литвы, Польши и Франции пройдут в районе Сувалского коридора, об этом сообщило информагентство «Спутник Беларусь» со ссылкой на пресс-службу Литовского министерства обороны. В сообщении говорится, что в стратегически важном районе Сувалского коридора пройдут международные учения «Отважный Кабан-2026». В ходе маневров литовская пехотная бригада проведет тренировку с военнослужащими вооруженных сил Польши и Франции. Учения пройдут с 16 по 26 июня. Их цель – синхронизация действий сил союзников и совершенствование навыков, которые необходимы для обеспечения быстрой и эффективной защиты этого географически важного участка. Сегодня в Витебском колледже легкой промышленности и технологии директором Еленой Викторовной Кучинской будет проводиться прямая линия. Вопросы граждан принимаются до 13 часов по номеру 802-12-36-28-93. Также прямую телефонную линию с жителем региона проводит первый заместитель председателя облсполкома Сергей Левкович. Звонки принимаются до полудня по номеру 802-12-22-22-22. И в завершение выпуска информация на правах рекламы. Банк Белвеб предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк Белвеб. Телефон с мобильного 205. Сайт belweb.by. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Колбаса сырокопченая итальянская 220 граммов, 5 рублей 31 копейка. Кофе «Якобс» с корицей 90 граммов, 13 рублей 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: В Витебске по области облачно с прояснениями, временами дожди, местами слабый туман, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону днем плюс 14-19, в Витебске 16-18 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Утро твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: реклама. Ночь скидок в Аскона. С 12 по 15 июня скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на Ascona Buy и по номеру 7176.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
2: Уважаемые граждане, соблюдение элементарных правил поведения на воде – гарантия вашей безопасности. Не входите в воду в нетрезвом состоянии. Не заплывайте далеко, если вы недостаточно уверены в себе. Не ныряйте в воду в неизвестных местах. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Во время движения лодки не меняйтесь местами и не садитесь на борта лодки. Не используйте для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомашин и другие вспомогательные средства. Пусть ваш отдых будет безопасным.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Сах цирка и онлайн на без кассира Бай и 24 афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
1: Зачем из дома вышли?
2: Не тратьте время.
3: Зачем эти сложности?
4: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн Бай Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
5: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
6: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Радио «Витебск». Слушай свое.

0: Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Более 400 сообщений о звонках телефонных мошенников поступило в милицию за сутки. Комитетом госконтроля Витебской области установлены нарушения финансовой дисциплины. В Поставах проходит второй день 35-го международного фестиваля народной музыки. Подробности в начале следующего часа и в завершении выпуска информации на правах рекламы. Предприятию «Полоцкий рынок» Витебска на работу требуются экономист, продавцы, повара. Номера телефонов для справок 33-09-04-8029-592-53-30.
2: Быстро, дёшево, качественно, а еще и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: Утро на радио Витебск. Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Реклама.
1: Лаки, краски, морилки, грунтовки, эмали, гвозди, пена, шпатлевки. Все для ремонта. В Нику зайди. Все для ремонта в Нике купи.
2: В магазине Ника на Ленинградской 135А цемент. 10 рублей 50 копеек за 25 килограммов.
1: Ника, давайте экономить вместе. Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Ночь скидок в Аскона. С 12 по 15 июня скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на Ascona.by и по номеру 7176.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр Плюс. Звони. 7043.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление. Строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: Витебске 11 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. В милицию за минувшие сутки поступило более 400 сообщений о звонках телефонных мошенников. Благодаря оперативности правоохранителей и бдительности граждан, подавляющее большинство преступлений предотвращено. Зарегистрировано 42. Отделом организации обработки мошеннических операций инициировано блокировки 11 фишинговых интернет-ресурсов. Приостановлены расходные операции по 35 счетам. Оперативниками задержаны 4 курьеров. В МВД напомнили, предложили быстрого и легкого заработка или покупки товаров по значительно сниженной цене в интернете неизменно связано с риском потери денег. При общении с мошенниками по телефону необходимо прекратить разговор и сообщить в милицию по номеру 102.
0: В мире.
1: Снятие морской блокады и открытие Ормузского пролива войдут в будущий меморандум Ирана и США. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Накануне данное заявление руководитель внешнеполитического ведомства сделал в эфире иранского телевидения, отмечает «Спутник Беларусь». Аббас Аракчи подчеркнул, что договоренность США включает в себя два этапа. Первый – об окончании конфликта. Второй – достижение окончательного соглашения, в котором должны быть решены вопросы иранского атома и снятие санкций с Тегерана. Кроме того, будут даны обязательства об отказе от использования силы. Глава МИД Ирана отметил, что Вашингтон даст обязательство не вмешиваться во внутренние дела его страны, а Тегеран, в свою очередь, даст соответствующие обязательства по отношению к Вашингтону. Накануне президент США сообщил, что сделка с Ираном может быть достигнута в выходные. Израильские военные нанесли точный удар по центральной части сектора Газа. Об этом сообщает Белта со ссылкой на армейскую пресс-службу. Целью удара названы три объекта, использовавшиеся, по данным израильских военных, вооруженными отрядами палестинского движения «Хамас» для хранения оружия. По версии израильской стороны, это вооружение было уничтожено с целью устранения угрозы израильским военным, действующим в секторе Газа.
0: Новости региона.
1: В Поставах проходит второй день 35-го международного фестиваля народной музыки «Звенят цимбалы и гармоник». Утро началось с новинки фестиваля, детское шоу-программа с участием популярных видеоблогеров. Также новым в праздничной программе стало мотошоу с участием белорусских байкеров, мотоджимханой и рок-концертом. Юбилейный фестиваль, наполненный спортивными событиями, главным станет массовый забег. Его дистанции рассчитаны на всех. От километрового семейного забега и эстафеты на 3 километра до 10-километрового испытания бегом вокруг к озеру. Мероприятие обещает грандиозный масштаб, отмечают организаторы. В культурной столице Беларуси 2026 Поставах фестиваль стартовал накануне. Официально фанфары праздника прозвучат сегодня вечером. За 3 дня мероприятие примет более 500 гостей со всей Беларуси и из-за рубежа.
0: Экономика.
1: Комитет госконтроля Витебской области установил нарушение финансовой дисциплины. Так, в рамках проведения проверки одного из райисполкомов выяснилось, что при планировании бюджетных расходов завышались плановые ассигнования на оплату капитальных расходов, оплату труда, продуктов питания и выплату трансфертов на общую сумму более 370 тысяч рублей. Также с нарушениями финансировалась работа по озеленению. По данным пресс-службы комитета, оплата 117 саженцев растений была произведена, однако место их посадки не установлено. По результатам контрольного мероприятия, излишне запланированные бюджетные 370 тысяч направлены в финансовый резерв, незаконно полученные 3 тысячи рублей возмещены в бюджет района и могут быть направлены на финансирование других социально значимых нужд района. Сегодня до полудня принимаются обращения граждан на прямую телефонную линию по вопросам эксплуатации и ремонта жилищного фонда. Ее проводит первый заместитель управляющего, главный инженер жилищного ремонтно-эксплуатационного треста Витебска Юрий Викторович Высоцкий. Звонки принимаются по номеру 36 99 48. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска «Автосалон 70».

0: Салон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: Витебск по области облачно с прояснениями, временами дожди, местами слабый туман, ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону днем плюс 14-19, в Витебске ожидается до плюс 18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Радио «Витебск». Утро твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио «Витебск».

0: реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Десерт замороженный топ. Вишня, ваниль, шоколад. 3 рубля 49 копеек за 250 граммов. Напиток сочный витамин. Яблоко, белый виноград. 4 рубля 79 копеек за 1,95 литра.
3: Ника, давайте экономить вместе. Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: АМИ. Акция «Лови волну скидок». Только с 12 по 25 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего за 85 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
3: Скидки до 20% на натяжные потолки. «Метр Плюс». Звони 7043.
4: Куда собрались?
5: Вам заняться нечем.
6: Зачем эти трудности?
7: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
0: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. В выходные дни госавтоинспекция уделит особое внимание пресечению грубых нарушений правил дорожного движения, в том числе со стороны водителей двухколесного транспорта. Ушел из жизни серебряный призер Олимпийских игр по стрельбе из лука Борис Исаченко. Об этом сообщило управление спорта Брестского облсполкома. В Киеве исключили русский язык из списка подлежащих защите. Нацразведка США сообщила, что в Украине находится более 40 биолабораторий. Подробности в начале следующего часа.
0: Утро на радио Витебск.

0: Реклама.
1: Дачный сезон в магазине «Ника» на Ленинградской 135А. Дачный инструмент, шланги, удобрения и многое другое. А для приятного отдыха – шашлык и гриль. «Ника» на Ленинградской 135А. Большая парковка. Приезжайте на закупки.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа. Совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-5040.
4: Ночь скидок в Аскона. С 12 по 15 июня скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на Ascona.by и по номеру 7176.
5: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
6: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
2: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставки от 8,9% годовых на срок до 12 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
3: Белагропромбанк.
4: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
5: Интернет – это море информации. Полезный и токсичный, интересный и травмирующий. Исследуй интернет безопасно, используя все возможности. На сайте kidspomogut.by ты узнаешь, как противостоять кибербуллингу, распознать мошенников и защитить личные данные. Узнай, что такое кибербуллинг, груминг, сталкинг, троллинг, шейминг, как их избежать и поддержать других. Если столкнешься с угрозой или насилием, напиши в онлайн-чат kidspomogut.by или позвони 8029-3067-3232. Эксперты дадут совет и поддержат бесплатно, анонимно и конфиденциально. Заходи на kidspomogut.by и исследуй интернет безопасно.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь

0: Агентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В эфире Радио Витебск. Полуденный выпуск новостей. На 68-м году ушел из жизни Борис Исаченко, легенда советского и белорусского спорта, мастер спорта СССР международного класса, серебряный призер Олимпийских игр по стрельбе из лука. Об этом сообщило управление спорта Брестского облсполкома. После завершения спортивной карьеры Борис Исаченко посвятил себя тренерской работе. С 1997 года он возглавлял сборную Беларуси по стрельбе из лука. В 2002 году стал членом Национального олимпийского комитета. Под его руководством сборная Беларуси добилась значительных успехов. Завоевала чемпионский титул на чемпионате Европы и серебро на чемпионате мира. В выходные дни госавтоинспекция уделит особое внимание пресечению грубых нарушений правил дорожного движения, в том числе со стороны водителей двухколесного транспорта. Дорожную ситуацию в стране будут отслеживать с помощью систем видеонаблюдения, в том числе республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Также ГАИ вместе с Белтехосмотром проводит рейды в Витебске. Об этом сообщили в пресс-службе инспекции. Чаще всего уровень шума нарушает мототранспорт, в связи с чем госавтоинспекторы напоминают мотолюбителям о том, что превышение допустимого уровня шума является нарушением. В Киеве подписан закон, который исключает русский из списка языков, подлежащих защите в соответствии с Европейской хартией региональных или языков нацменьшинств. Об этом сообщает Белта со ссылкой на украинские СМИ. Спикер Верховной Рады назвал это шаг важным решением для защиты украинского языкового пространства и выполнения европейских обязательств. Также он отметил, что кроме русского из перечня исключили и молдавский язык. Тем временем информагентство ТАСС сообщило, что на территории Украины находится 40 биолабораторий, которые ранее финансировались Вашингтоном. Об этом говорится в рассекреченных материалах, обнародованных аппаратом директора национальной разведки США Тулси Габбард. Отмечается, что в задачи этих лабораторий входило хранение биологического оружия, обучение украинских ученых работе в условиях биологической изоляции, а также сертификация по работе с особо опасными патогенами. Организаторы республиканского праздника Купалья в этом году значительно модернизировали инфраструктуру концертной площадки, чтобы сделать пребывание гостей максимально комфортным. Вместимость партера перед сценой увеличили в два раза до 600 посадочных мест. Для проведения программ будет смонтирован современный сценический комплекс, оборудованный передовыми светодиодными экранами, а также мощными осветительными и звуковыми системами. Во время выступлений для удобства гостей на боковые экраны будет идти прямая трансляция, чтобы происходящее на сцене было отлично видно с любой точки площадки. По данным Могилевского облсполкома, в этом году республиканский праздник Купали пройдет 11 и 12 июля. И в завершении выпуска информация на правах рекламы. Банк БелВ предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк БелВеб, телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Макаронные изделия «Макфа» 400 граммов, 2 рубля 55 копеек. Майонез «Маковский» «Дойпак» 400 граммов, 2 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: В Витебске и по области облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону днем плюс 14-19. В Витебске ожидается до плюс 18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Радио Витебск.

0: Реклама.
1: Дачный сезон в магазине «Ника» на Ленинградской 135А. Дачный инструмент, шланги, удобрения и многое другое. А для приятного отдыха – шашлык и гриль. «Ника» на Ленинградской 135А. Большая парковка. Приезжайте на закупки.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Ох, снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
4: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставки от 8,9% годовых на срок до 12 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
5: Белагропромбанк.
6: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
2: Внимание! Витебск!

0: и онлайн на без кассира Бай и 24 афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
1: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа. Совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-50-40.
2: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио «Витебск». Слушай свое.

0: Радио Витебск. Настроение выходного дня.
1: Всем салют, это Филатов и Кэрес. Слушай нашу новую песню «Включи музыку» на Радио Витебск. Включай музыку и слушай Филатов и Кэрес.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. В концертном зале «Витебск» пройдет тематический форум по поддержке отечественных производителей. В Полоцке торжественно открыли музей Спаса Ефросиньевского женского монастыря. В Витебске состоятся Олимпийские дни молодежи Беларуси по легкой атлетике. Подробности в начале следующего часа.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на Радио Витебск. Радио Витебск. Хит на все времена.

0: Реклама.
1: Лаки, краски, морилки, грунтовки, эмали, гвозди, пена, шпатлевки. Все для ремонта. В Нику зайди. Все для ремонта в Нике купи.
2: В магазине Ника на Ленинградской 135А цемент. 10 рублей 50 копеек за 25 килограммов.
1: Ника, давайте экономить вместе. Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043. Авто выбирай на «Бутик Автобай».
3: Авто продавай на «Бутик Автобай».
1: Авто меняй на «Бутик Автобай».
3: Авто покупай на «Бутик Автобай».
4: Более 3500 хороших авто в наличии.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте «Бутикавто.бай».
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 22 июня мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке 4К QLED телевизора Samsung диагональю 55 дюймов со 100% цветовым объемом со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 79 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент. Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 13 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о новостях региона. В Полоцке торжественно открыли музей Спасо-Фросиньевского женского монастыря. Здесь можно познакомиться со страницами истории обители от зарождения до современности, а также с экспозицией, посвященной реставрации Спасо-Преображенского храма. В залах представлены и уникальные артефакты, найденные археологами во время раскопок, а также фресковая живопись. Помощь Витебскому областному клиническому кардиологическому центру накануне Дня медицинских работников оказала Витебская областная организация Красного Креста. Мягкий инвентарь, 72 одеяла для обеспечения коечного фонда были переданы учреждению. В концертном зале «Витебск» завтра, 14 июня, состоится тематический форум по поддержке отечественных производителей, образ современной женщины и отечественные бренды. Об этом сообщили в Витебском облсполкоме. Форум пройдет в день работников легкой промышленности и будет приурочен к году белорусской женщины. Программа насыщенная, будет организован арт-перформанс «Бренд искусства качества», где объединят воедино текстильные традиции и современные арт-решения. Свою продукцию продемонстрируют предприятия легкой промышленности региона. Их представители станут спикерами открытого диалога без примерки о том, что мы носим. Кроме этого, гостям мероприятия будут представлены выставка восстановленных традиционных костюмов области и модный показ актуальных коллекций. Желающие смогут принять участие в мастер-классах по ажурному ткачеству, набойке, изготовлению поясов и посетить кинопоказ в рамках проекта молодежного крыла Белорусского союза женщин «Операция кино». Комитет госконтроля Витебской области выработал план проверок на второе полугодие 2026 года. В него включена 171 проверка, что на четверть ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Правом проведения проверок воспользовались территориальные подразделения 16 государственных органов из 39. Значительная часть рейдовых мероприятий касается обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, которые запланированы органами МЧС и Минтруда и соцзащиты. В комитете отметили, что при планировании применяется система оценки степени риска, которая позволяет отобрать в план выборочных проверок субъектов, представляющих наибольший риск, и обеспечить безопасность во всех сферах. Ежегодно в области проверяется не более 2% от зарегистрированных субъектов, отметили в Комитете госконтроля Витебской области.
0: Новости спорта.
1: В Витебске состоятся Олимпийские дни молодежи Беларуси по легкой атлетике. Состязания запланированы на 23-24 июня. В них примут участие около 500 спортсменов из всех регионов страны. Газета «Витебские вести» со ссылкой на старшего тренера национальной команды, куратора по Витебской области Александра Мещенкова сообщила, что на протяжении 2 дней будут определены победители во всех видах легкоатлетической программы. По итогам будет сформирована сборная страны для выступления в международной матчевой встрече «Беларусь-Россия». Она пройдет в середине июля в Минске. В торжественной церемонии открытия примут участие прославленные легкоатлеты. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска «Автосалон 7422».

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: В Витебске и по области облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по региону днем плюс 14-19, в Витебске ожидается до плюс 18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства.

0: 30/1 евро. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Реклама.
1: Ох, снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
0: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставки от 8,9% годовых на срок до 12 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
2: Белагропромбанк.
3: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.

0: тебя всегда.
1: В магазинах Ника. Десерт замороженный топ. Вишня, ваниль, шоколад. 3 рубля 49 копеек за 250 граммов. Напиток сочный витамин. Яблоко, белый виноград. 4 рубля 79 копеек за 1,95 литра.
2: Ника, давайте экономить вместе.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю вы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренность, Бог.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Лаки, краски, морилки, грунтовки, эмали, гвозди, пена, шпатлевки. Все для ремонта. В Нику зайди. Все для ремонта в Нике купи.
2: В магазине Ника на Ленинградской 135А цемент. 10 рублей 50 копеек за 25 килограммов.
1: Ника, давайте экономить вместе.
3: Внимание! Витебск!

0: и 24 афиша «Бай». Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
1: Чемпионат по шопингу в пятом элементе. Только до 22 июня покупай холодильник «Мидея» с инверторным компрессором со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 89 рублей 50 копеек в месяц. Кредиты от 0,001% предоставляются банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент «Бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Наша музыка. На радио Витебск.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Госавтоинспекция усилила контроль на дорогах в выходные. Воздушно-космические силы России поразили планирующими бомбами два пункта временной дислокации вооруженных сил Украины в ДНР. Страны Евросоюза одобрили начало переговоров о приеме Украины и Молдовы в сообщество. Подробности в начале следующего часа и в завершении выпуска информация на правах рекламы. Предприятию «Полоцкий рынок» Витебска на работу требуются экономист, продавцы, повара. Телефон для справок 330904 8029 592 5330.
0: День на радио Витебск.

0: Реклама. Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
2: Просто иди в оконный остров.
3: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ, скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
4: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
5: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай.

0: Вика. Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
2: Чего так напрягаемся?
3: Зачем тратить столько времени?
4: Зачем куда-то ехать?
5: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
6: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс. 7043. Звони.
7: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 14 часов.
1: Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».
2: Мы

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио «Витебск».
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. О главном к этому часу. Госавтоинспекция усилила контроль на дорогах в выходные. Усилия будут сосредоточены на пресечении грубых нарушений правил, в том числе со стороны водителей двухколесного транспорта. Для мониторинга дорожной ситуации по всей стране будут задействованы системы видеонаблюдения, включая республиканскую систему мониторинга общественной безопасности. Госавтоинспекция призывает водителей быть особенно внимательными на загородных трассах, где в выходные традиционно растет интенсивность движения. Водителям рекомендуют избегать резких маневров и напоминают о категорическом запрете управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Воздушно-космические силы России поразили планирующими бомбами два пункта временной дислокации вооруженных сил Украины в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. Пункты временной дислокации обнаружила российская разведка. По выявленным целям были нанесены авиаудары с применением авиабомб ФАБ. Российские ФАБы оснащаются модулями управления и коррекции, что позволяет самолетам сбрасывать их за десятки километров от цели и при этом оставаться вне зоны видимости ПВО противника, сообщает информагентство «Беларусь». Сегодня.
1: В мире.
2: Страны Евросоюза согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдовы в сообщество. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, информирует Билта. По ее словам, на первой межправительственной конференции, которая состоится 15 июня, будет открыт кластер основы, охватывающий ключевые принципы и ценности Евросоюза, включая верховенство права и демократические институты. Начало официальных переговоров о вступлении в ЕС не гарантирует прием страны-кандидата и не задает никаких временных рамок этому процессу, пояснило белорусское телеграфное агентство.
1: В Беларуси.
2: Более 200 мастеров из Беларуси и России представят свои работы на выставке-ярмарке под покровом Купальской Берегини во время праздника «Александрия собирает друзей». Как сообщили организаторы, площадка объединит мастеров из всех регионов Беларуси, Минска и 28 регионов России. Гостей ждут серебряные украшения дагестанских ювелиров, оренбургские пуховые платки, традиционная вышивка, роспись по дереву и керамике, авторские куклы, изделия из рыбьей кожи и эксклюзивные украшения из натуральной кожи и камня. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Мороженое «Туб», мандарин 70 граммов, 1 рубль 15 копеек. Напиток «Кока-кола» 1,5 литра, 3 рубля 69 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Сегодня в Витебске и по области облачно с прояснениями, временами дожди, температура воздуха плюс 14-19, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 92%. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, днем местами грозы, ветер южный, юго-западный 5-10, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 7-12, завтра по региону до плюс 15-20. Витебские днем столбики термометров поднимутся до плюс 20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
6: You ready to shake it? I went deaf on it.

0: Реклама.
1: Дачный сезон в магазине «Ника» на Ленинградской 135А. Дачный инструмент, шланги, удобрения и многое другое. А для приятного отдыха – шашлык и гриль. «Ника» на Ленинградской 135А. Большая парковка. Приезжайте на закупки.
2: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр Плюс. 7043. Звони.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: О, снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку, к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
2: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставки от 8,9% годовых на срок до 12 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
3: Белагропромбанк.
4: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
5: Радио Витебск. Слушай.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Иранские власти значительно усилили защиту объектов, где хранятся запасы обогащенного урана. Об этом сообщил телеканал ОНТ со ссылкой на данные CNN. Байдарочник Владислав Кравец завоевал золото на чемпионате Европы. Дан старт васильковому туру. Славянский базар впервые выезжает за пределы Витебска, чтобы распеть страну перед музыкальным форумом. Сегодня форум международного фестиваля искусств заехал в Гомель. Подробности в начале следующего часа.
2: Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского, 96. Телефон 64-27-38.
0: День на радио «Витебск».

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
1: Зачем из дома вышли?
2: Не тратьте время!
3: Зачем эти сложности?
4: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн by Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
5: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
6: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: кассах цирка и онлайн на Бескассира.бай и 24 Афиша Бай. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор ГУК Витебская областная филармония 0+.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Горячий хит на Радио Витебск.

0: Витебске 15 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. В МВД Беларуси призвали родителей оградить детей от опасности и не оставлять их без присмотра даже на короткое время. Правоохранители напоминают, открытые окна в домах и квартирах – большая опасность для маленьких детей. Как правило, летом наблюдается рост количества несчастных случаев, связанных с падением малышей из окон. Такие происшествия часто имеют трагические последствия. О безопасности несовершеннолетних в первую очередь должны позаботиться взрослые. Для предотвращения несчастных случаев необходимо не оставлять детей без присмотра даже на короткое время, установить специальные блокираторы на окна, не рассчитывать на москитные сетки, они не защитят от падения, а также убрать всю мебель от окон, чтобы дети не могли на нее забраться и дотянуться до подоконника.
0: В мире.
1: Иранские власти значительно усилили защиту объектов, где хранятся запасы обогащенного урана, сообщает канал ОНТ со ссылкой на данные CNN. По информации телеканала, за последние недели Тегеран резко нарастил усилия по блокированию доступа к урану, обогащенному до уровня близкого к оружейному. В частности, иранские власти обрушили туннели и установили мины-ловушки на входах к хранилищам. По мнению экспертов, из-за принятых мер операция по захвату ядерных материалов для США стала существенно сложнее, опаснее и затратнее по сравнению с ситуацией месяц назад. Самим иранцам теперь будет непросто получить доступ к запасам. Для этого потребуется провести разминирование и задействовать тяжелую технику, отмечает канал ОНТ.
0: Новости спорта.
1: Белорус Владислав Кравец завоевал золото на проходящем в Португалии чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ. Наш байдарщик стал лучшим на континенте на дистанции 1000 метров. Ранее в четверг Кравец одержал победу в предварительном заезде и вышел в субботний финал напрямую. После первой половины решающего заезда Владислав шел восьмым среди 9 финалистов, но на второй 500-метровке прибавил и обошел всех конкурентов. Эта золотая медаль стала для белоруса третьей в карьере на чемпионатах Европы и первой личной. Также Кравец является финалистом Олимпийских игр, призером чемпионата мира в байдарке-одиночке и победителем планетарного форума в микст-квартете. Дан старт Васильковому туру. Славянский базар впервые выезжает за пределы Витебска, чтобы распеть страну перед музыкальным форумом. Сегодня форум Международного фестиваля искусств заехал в Гомель. Презентация нового проекта состоялась в колледже искусства имени Соколовского. Здесь прошла встреча представителей Центра культуры Витебск, постановочной группы артистов в форме открытого диалога с творческой интеллигенцией. Творческую программу в 18 часов продолжат действие на набережной реки Сож в Центральном парке. Заявить о себе смогут местные таланты формата фестивальное караоке со звездой. На следующей неделе, 19 июня, фестиваль искусств проверит вокальные данные могилевчан. 20 числа базар пошумит в столице. Все цветы июня начнут собирать в Гродно. 9 числа финиширует Васильковый тур в Бресте. Это все новости к этому часу. Партнер выпуска автосалон 74-22.

0: Автосалон 7422. Ждем вас по адресу: Витебск, улица Терешковой, 11А. Телефон 29-766-7422.
1: Погода на радио Витебск.
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер южный, юго-западный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 7-12. Завтра по региону до плюс 15-20. В Витебске днем столбики термометров поднимутся до плюс 20. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом, партнер Турагент.

0: 229. Телефон МТС. Код 33-632-303.
1: Радио Витебск. День твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На радио Витебск. Час по-русски.

0: Реклама.
1: В магазинах Ника уникальная цена. Акции, скидки ждут тебя всегда.
2: В магазинах Ника. Десерт замороженный топ. Вишня, ваниль, шоколад. 3 рубля 49 копеек за 250 граммов. Напиток сочный витамин. Яблоко, белый виноград. 4 рубля 79 копеек за 1,95 литра.
3: Ника. Давайте экономить вместе.
4: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
5: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
2: О, снова утро. Детей пора собирать. Автобус задерживается. Надо бежать на тренировку к врачу, в магазин по пути. И как все успеть? Где время найти?
3: У каждого свои причины купить машину. А решение – автокредиты Белагропромбанка. Оформляйте заявку на кредит в мобильном приложении банка. Ставки от 8,9% годовых на срок до 12 лет. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.
4: Белагропромбанк.
5: Хочешь балкон застеклить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
6: Наша музыка на радио Витебск.

0: новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Комитет госконтроля Витебской области проверил ход проведения ЦЭ и ЦТ в регионе. Артисты Большого театра Белоруссии и Вьетнамского оперного театра выступили в гала-концерте «Шелковая нить». Стало известно, что в Витебске откроют страйкбольный тир. Подробности в начале следующего часа.
0: День на Радио Витебск. На Радио Витебск. Час по-русски.

0: По-русски.
1: Здравствуйте, друзья. С вами Руслан Тагиев. Со мной также виртуально Роман Пашков, Дмитрий Бахтинов, Виктор Голованов, Арсен Бегляров. Мы все представляем группу «Градусы». У вас...

0: Реклама.
1: Лаки, краски, морилки, грунтовки, эмали, гвозди, пена, шпатлевки. Все для ремонта. В Нику зайди. Все для ремонта в Нике купи.
2: В магазине Ника на Ленинградской 135А цемент. 10 рублей 50 копеек за 25 килограммов.
1: Ника, давайте экономить вместе. Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
3: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
4: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
3: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо. Рапсовое масло.
5: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Реклама на радио Витебск. Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
1: Просто иди в оконный остров. Окно закажи.
2: Окна ПВХ, двери входные и межкомнатные, балконы под ключ. Скидки, оплата частями. Телефон 29 519 66 66. Сайт оконныйостров.бай.
3: Хочешь окна заменить? Нужно просто позвонить. Компания «Метр Плюс». Короткий номер 7043.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск час по-русски.
5: Всем привет, это Джонни. Слушайте мои треки.

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио «Витебск».
2: Добрый день. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Витебске откроют страйкбольный тир. Площадка под его размещение определена в парке победителей в прибрежной зоне Западной Двины. Об этом сообщает газета «Витбичи». Арендатор участка будет определяться на электронном аукционе, который назначен на 14 июля. Арендодателем выступает витебский «Зеленстрой». Его специалисты отмечают, что подобный игровой аттракцион появится в городе впервые. Жители Витебской области обратились в Комитет госконтроля по вопросам санитарно-гигиенического и технического состояния общественных бань. Граждане звонили на прямую линию, которая выявила отдельные недостатки в работе. Жители Витебска высказывали нарекания о нехватке в городе общественных бань, а также об отсутствии в действующих банях объектов общественного питания. Жители отдельных районов сообщили о неудовлетворительном состоянии или ненадлежащей работе общественных бань. По итогам горячей линии для принятия мер реагирования были проинформированы местные органы власти, отмечают госконтролеры. Также отмечается, что до 24 июня через интернет можно проинформировать Комитет области о недостатках и проблемных вопросах. Также стало известно, что Комитет государственного контроля проверил ход проведения ЦЭ и ЦТ в 2026 году в регионе. Результаты контрольных мероприятий показали, что в целом работа пунктов проведения испытаний была организована на должном уровне. В ЦЭ по учебным предметам на выбор 26 мая участвовало 5459 абитуриентов. Не явилось из зарегистрированных 17 человек. Также с 26 мая по 5 июня проходило централизованное тестирование. По итогам трех дней ЦТ наибольшее количество участников было зафиксировано при прохождении тестирования по английскому языку – 1619 человек. За нарушение порядка проведения ЦТ 29 мая в Витебской области отстранен один абитуриент. Он пытался пронести в аудиторию мобильный телефон. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Колбаса сырокопченая итальянская 220 граммов, 5 рублей 31 копейка. Кофе «Якобс» с корицей 90 граммов, 13 рублей 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер южный, юго-западный 5-10, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 7-12, завтра по региону до плюс 15-20. В Витебске днем столбики термометров поднимутся до 20 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио «Витебск». День твоего города. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.
6: Хочешь быть в курсе спортивных событий? Мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на Радио «Витебск» в программе «Спорт-ФМ».
7: Слушайте через несколько минут.

0: Категория 12+.
1: Приветствую всех на волне радио Витебск. У микрофона Влад Кузьмин. Давайте вместе разбираться с самыми интересными событиями спорта и не только за всю неделю. А также разберемся с предстоящими событиями столь насыщенного спортивного мира. Присаживайся поудобнее, делай динамики громче. 60 минут в нашем распоряжении. Конечно, не забудем и о музыкальных паузах.
2: Спорт FM. Какой счет?
1: У нас в финалах плей-офф настоящий пожар. NBA и NHL уже выдали такие серии, что даже самые спокойные болельщики начали бегать по квартире и кричать на телевизор. Давайте по порядку. Без воды, только самое вкусное и с легким юмором. Сначала NBA. Финал между Нью-Йорк Никс и Сан-Антонио Спёрс. Серия сейчас 2-1 в пользу Никс, и это уже классика. Нью-Йорк впервые в финале с 99 года, а Спёрс с молодым монстром Виктором Вимбаньяной пытаются устроить революцию. Игра первая и вторая прошли в Сан-Антонио, и Никс просто взяли вверх на выезде. 105-95 и 105-104. Представляете, два раза подряд у соперника дома и оба раз с разницей в одно очко во втором матче. Джален Брансон и компания играли как будто у них дома. А потом игра третья, 8 июня, в Madison Square Garden. И вот тут Спёрс наконец-то проснулись. 115-111. И Вимбаньяна просто разорвал всех. 32 очка, 8 подборов, 6 передач, 3 блока. Парень как будто решил, что пора показывать, почему его называют будущим лиги. Никс вели, но в концовке Спёрс вырвали победу. И теперь серия жива 2-1. А ночь уже четвертая игра снова в Нью-Йорке. Если Никс выиграет, они в шаге от титула. Если Спёрс отыграются, будет 2-2. И тогда в Техасе начнется настоящий ад. Вимбаньяна уже показал, что может тащить команду. А Никс просто не хотят отдавать этот финал. Они ждали его 27 лет. Юмор в том, что пока Спёрса выглядит как молодая банда, которая пришла устраивать хаос. А Никс как старые волки, которые просто не сдаются. Сегодняшний матч решит, кто будет нервничать сильнее. Теперь переходим к НХЛ и Кубку Стэнли. Тут вообще цирк с конями, только на льду. Вегас Голден Найтс против Каролины Харрикейнс. Серия на данный момент 2-2. И каждая игра — это отдельный триллер. Начали 2 июня. Вегас выиграл первый мяч 5-4. Потом Каролина ответила в овертайме 4-3. А третья игра 6 июня получилась просто безумной. Вегас вел 4-0. И все уже думали, что серия заканчивается. Но Харрикейнс устроили камбэк века. Сравняли счет, и в двойном овертайме Вегас все-таки вырвал победу 5-4. А Мич Марнер в третьем периоде забил хет-трик за 29 секунд. Рекорд финалов, друзья, 29 секунд. Это быстрее, чем некоторые успевают допить кофе. Ну а 9 июня игра четвертая в Вегасе. И вот тут уже Харри Кейнс показали характер. 5-3 в пользу Каролины. Капитан Джордан Столл забил 2 гола. Один из них просто безумный ныряющий победный бросок. А новичок-вратарь Брэнсон Бусси, которого только что забрали с Warriors, отстоял так, что даже родители в зале плакали. Вегас вел, но Харри Кейнс снова пришли сзади и сравняли серию. Теперь 2-2, и дальше будет что-то невероятное. Серия сумасшедшая. 3 игры из 4 закончились в овертайме или с камбэком. Вегас — это всегда шоу, казино, зрелище, а Каролина — это работяги, которые не сдаются, даже когда ведут 0-4. И юмор в том, что болельщики Вегаса уже, наверное, ставят на то, кто забьет следующий гол в овертайме, а болельщики Каролины просто молятся, чтобы их капитан Стол не устал нырять. В общем, друзья, неделя выдалась огонь. В NBA Никс на пороге истории, а Спёрс, Вимбаньяны уже показали зубы. В НХЛ 4 матча, и все как будто из кино. Камбэки, овертайме, хэт-трики за полминуты. Ночью же в NBA, если Никс закроют серию, будет праздник в Нью-Йорке. А в НХЛ 11 июня, то бишь сегодня, в 5-й игре будет все пахнуть финалом по-настоящему. Кто, по-вашему, возьмет эти кубки, пишите, пишите, мы все разберем. В главной лиге бейсбола на этой неделе творится настоящий бейсбольный карнавал. Регулярный сезон в разгаре, и уже есть такие моменты, от которых болельщики хватаются за головы. Давайте разберем самое вкусное. Самая громкая история этой недели – Окленд Атлетикс в Лас-Вегасе. Команда, которая скоро переедет в Неваду, проводит там специальную серию матчей. С 8 по 10 июня они играли против Милуоки Брюс, а потом с 12 по 14 против Колорадо Рокис сыграют. Представляете, Атлетикс уже чувствует запах казино и неоновых огней. В одной из игр с Брюэрс команды вместе наколотили 11 хоумранов. Это просто фейерверк. А Джош Нейлор вообще выдал большой шлем, который все обсуждают. Атлетикс пока не в лидерах, но эти матчи в Вегасе как репетиция новой жизни. Юмор в том, что пока они играют в пустыне, их старый стадион в Окленде уже скучает. В турнирной таблице тоже жара. В восточном дивизионе американской лиги Tampa Bay Rays и Нью-Йорк Янкис идут почти вровень. 39 побед и 25 поражений у Рейса и 42 6 у Янкис. Борьба за первое место в дивизионе просто огонь. В других дивизионах тоже тесно. Кто-то вырывается вперед, кто-то падает. На этой неделе было несколько серий, где команды выигрывали по 4-5 игр подряд, и болельщики уже начали верить в плей-офф. Еще один интересный момент. Вашингтон Нэшионалс продолжают творить чудеса на выезде. Они только что взяли 5-ю подряд выездную серию побед. Последняя против Сан-Франциско со счетом 6-3. Капитан команды и новички показывают характер, а в Чикаго Капс готовится вернуть строй Мэтта Шоу. Это может дать команде свежий импульс перед важными матчами.
2: Спорт FM. Радио Витебск.

стартовал самый большой чемпионат мира в истории футбола. Давайте разберем все по полочкам. Цифры, рекорды, деньги и самые свежие горячие новости недели. Все просто. Начнем с главного. Размер турнира. Первый чемпионат мира с 48 командами. Раньше было 32. Матчей будет 104, это на 40 больше, чем в Катаре. Играют в трех странах сразу. США 11 стадионов, Мексика 3 и Канада 2. Всего 16 арен. Финал 19 июля на MetLife Stadium под Нью-Йорком. Это уже рекорд по всему, по количеству команд, матчей и стран-хозяев. Никогда раньше такого не было. Деньги – отдельная песня. Призовой фонд рекордный – $871 миллион. Победитель может унести домой по $53,5 миллиона. Каждый участник гарантированно получает минимум $12,5 миллионов. Это на 2 миллиона больше, чем в 2022 году. Для сравнения, в Катаре победитель взял 42. Здесь даже команды, которые вылетят в группе, не уедут с пустыми карманами. А вот FIFA вообще в шоколаде. По прогнозам, турнир принесет организации около $11 миллиардов выручки. Некоторые говорят даже о 13 миллиардов за весь цикл, начиная с подготовки. Из них почти 9 миллиардов это только от этого чемпионата мира. Трансляции дадут больше 4 миллиардов, спонсорство больше 2,5. Билеты и гостеприимство тоже в плюсе. Для сравнения, чемпионат мира в Катаре принес FIFA около 7 миллиардов. Здесь цифры просто космические. Экономический эффект для Северной Америки обещают огромный, до $80 миллиардов общего оборота. Только США может получить больше 30. Но есть и скептики. Отели в некоторых городах говорят, что без бронирования, и там все ниже ожиданий. В общем, кто-то заработает, кто-то будет считать копейки. Теперь самое интересное. Свежие новости недели прямо перед стартом. Турнир начался 11 июня, и вокруг уже кипят страсти. Во-первых, открытие. Первый матч Мексика против ЮАР на легендарном Ацтеке в Мехико. Это будет исторический момент. Стадион впервые в мире проведет 3 открытия чемпионата мира. Церемония открытия была просто улет. Там выступали Шакира, Мана, Белинда, Лиала, Дунас и другие звезды. В Канаде и США прошли свои церемонии. Все было ярко, с огоньком и эмоциями. Во-вторых, визовый и политический цирк. Уже неделю все обсуждают проблемы с въездом. Сборная Ирана перенесла тренировочный лагерь из США в Мексику из-за опасений по безопасности. Часть персонала до сих пор без виз. Фанаты Ирана, которые купили билеты, в панике и могут отказать во въезде. Плюс Трамп со своими жесткими миграционными правилами. Болельщики из многих стран нервничают. В Мексике тоже не без проблем.

0: против них. Плюс в некоторых матчах будут строгие правила по заменам. И, наконец, хайп. На победу в турнире уже поставили более 1,8 миллиарда долларов. Это криптоинвесторы. Нет явного фаворита, все очень ровно. А еще все ждут, как будут выглядеть звезды Мбаппе, Месси, Холланд, Роналду. Интересно, что из-за расширения до 48 команд даже слабые сборные имеют шанс выжить в группе и попасть в плей-офф. В общем, друзья, этот чемпионат мира уже сейчас выглядит как самый большой и сумасшедший в истории. Рекорды по всему, деньги текут рекой, а вокруг политика, визы, звезды и ночные матчи. Мехико подарила нам настоящее шоу. Кто же возьмет кубок? Пока загадка, но одно ясно: будет жарко, будет шумно и будет много поводов для споров. За кого болеете в этом году?
1: Спорт FM. Радио Витебск. Везде и всегда. Реклама на Радио Витебск.
2: Дачный сезон в магазине «Ника» на Ленинградской 135А. Дачный инструмент, шланги, удобрения и многое другое. А для приятного отдыха – шашлык и гриль. «Ника» на Ленинградской 135А. Большая парковка. Приезжайте на закупки.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай.

Разбираем свежайшие итоги Ролан-Гарроса. Парижский грунт в этом году выдал настоящую драму, особенно в мужском финале. Давайте по делу, с цифрами и эмоциями. Сначала женский финал. 6 июня на корте Мира Андреева из России уверенно обыграла польскую квалифайер Майю Хвалинскую со счетом 6-3, 6-2. Это первый большой шлем 19-летней Андреевой. Она стала самой молодой победительницей Ролан-Гарроса среди женщин с 1992 года. Тогда это сделала Моника Селиш. Интересно, что Хвалинская, которая пришла из квалификации, сотворила сказку. До финала она прошла путь, от которого волосы дыбом. В итоге после турнира она прыгнула в рейтинге на 93 позиции, с 114 на 21. Но в финале опыт и холодная голова Андреевой взяли верх. Мира не отдала ни одного брейка во втором сете и выглядела просто королевой грунта. Для нее это исторический момент. Первая ракетка России с титулом большой.

0: Большого шлема после долгого перерыва. А Париж теперь официально ее город. Теперь мужской финал. Вот где был настоящий триллер. 7 июня Александр Зверев, Германия, в 5 сетах обыграл итальянца Флавио Каболли. 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Это первый большой шлем в карьере 29-летнего Зверева. Он наконец-то снял с себя ярлык лучшего игрока без титула большого шлема. До этого Александр трижды проигрывал финалы мейджоров. И вот на 4-й попытке на грунте Парижа все получилось. Матч был драматичным. Зверев начал как ураган. Первый сет 6-1. Потом Каболли отыгрался, взял тайбрейк в 4-м сете, но в 5-м немец просто раздавил соперника. Статистика говорит сама за себя. Зверев сделал 8 эйсов против 3 у Каболли, реализовал 5 из 9 брейкпоинтов и провел на корте почти 4 часа. А главное, это первый немецкий чемпион Ролан Гарроса среди мужчин с 1937 года. 89 лет без победы. И вот она, историческая победа. Что еще интересно, путь обоих финалистов. Зверев шел как фаворит, но с тяжелым бэкграундом. Он преодолел и травмы, и личные истории. Каболли же стал настоящим открытием. 10-й посев, первый финал большого шлема для итальянца, и он реально пугал фаворита. В полуфинале Каболли обыграл сильных соперников, а в финале показал характер, выиграв тайбрейк. Но в решающий момент опыт Зверева оказался сильнее. Эксклюзивные цифры турнира. Андреева выиграла турнир, проиграв всего 2 сета за весь путь. В финале вообще не отдала ни одного во втором сете. Зверев в финале сделал 48 виннеров против 31. А Хвалинская, несмотря на поражение, стала героиней для Польши. Первый финал большого шлема для польской теннисистки с 2010-х годов. В общем, друзья, Ролан Гаррос 2026 запомнится надолго. У женщин молодая звезда мира Андреева, которая уже в 19 лет берет Париж. У мужчин Александр Зверев, который наконец-то стал чемпионом большого шлема и снял проклятие финалов. Два разных возраста, две разные истории, но оба настоящие герои красной глины. А вы как думаете, кто следующий после Андреевой и Зверева?
1: Спорт FM. Радио Витебск. В ритме твоего города.

0: Цифра недели.
1: Разбираем главные спортивные деньги и сделки этой недели. Лето только начинается, а трансферы уже в полном разгаре. Клубы тратят миллионы, как будто это не деньги, а конфетные фантики. Давайте по делу. Кто сколько выложил, кто заработал, какие контракты подписали и что за интриги. Все просто и с юмором. Начнем с футбола. Здесь уже настоящий бум. Летнее трансферное окно официально откроется 15 июня. Но сделки сыпятся уже сейчас. Самая громкая – Энтони Гордон из Ньюкасла в Барселону за 70 миллионов фунтов. Это не шутки, Барса тратит, как будто у них в сейве нефтяная скважина. Гордон, быстрый вингер и каталонцы явно хотят усилить атаку. А Ньюкасл, они, похоже, решили немного почистить бюджет. Еще один жирный трансфер – Расмус Хойлунд из Манчестер Юнайтед уходит в Наполи за 38 миллионов. Юнайтед, видимо, решили, что молодой нападающий им не нужен и продали его итальянцам. Для Наполи это хорошая инвестиция. Парень забивал в АПЛ, теперь будет забивать в серии А. А Юнайтед уже ищут замену. Слухи про других форвардов уже пошли. Джереми Жак Ке из Рена перешел в Ливерпуль за 60 миллионов. Французский защитник – это уже серьезное усиление для красных. Ливерпуль явно готовится к новому сезону и тратит без оглядки. А Рен, они молодцы, продали игрока дорого и теперь могут купить кого-то еще и даже нескольких. Бесплатные переходы тоже есть. Энди Робертсон из Ливерпуля ушел в Тоттенхэм бесплатно. Ливерпуль отпустил легенду без денег. Видимо, решили сэкономить на прощальном подарке. Для Тоттенхэма это отличный ход. Опытный левый защитник на ноль. Еще Рауль Хименес вернулся в Вулверхэм. Тоже бесплатно. Классика. Старый знакомый возвращается домой. Всего на этой неделе в Англии и Европе уже подписали сделок на сотни миллионов. Барселона, Ливерпуль и Наполи лидируют по тратам. А кто заработал? Клубы вроде Ньюкасла и Юнайтед. Они продают и чистят состав. Переходим к NBA. Здесь тоже контракты и гарантии. Куин Снайдер подписал многолетнее продление с Атлантой. Точная сумма не разглашается. Но для тренера это жирный кусок. Оса Икхадара из Феникса получил гарантию на 2,3 миллиона на сезон 26-27. Муса Диабате из Шарлотт тоже застраховали на 2,46 миллиона. Мелочь, но для молодых игроков это важно. Теперь они знают, что деньги будут. В NBA уже обсуждают летние сделки. Лейкерс и другие команды готовятся к драфту и свободному агентству. Пока цифры скромнее, чем в футболе, но скоро начнется мясорубка. Контракты на сотни миллионов для звезд. Медийные контракты тоже в деле. Пэт Маккафи обсуждает продление с ESPN на сумму больше 60 миллионов в год. Это уже не шутки. Парень из подкаста стал настоящей звездой и теперь зарабатывает как топ-игрок. ESPN явно не хочет его терять. Еще одна новость. Тодд Боули, владелец Челси, рассматривает покупку Seattle Seahawks в NFL. Если сделка состоится, это будет громко. Владелец футбольного клуба из Англии заходит в американский футбол. Сколько? Пока слухи, но суммы будут космические. В молодежном спорте тоже деньги текут. Расходы на НИЛ, сделки для студентов-спортсменов выросли на 22% за год. В Формуле-1 и других видах пока тише, но скоро начнется. А пока все смотрят на футбол, там уже миллионы улетают. В общем, друзья, неделя показала, спорт — это большой бизнес. Клубы тратят сотни миллионов, медиагиганты подписывают контракты на десятки миллионов, а молодые таланты уже зарабатывают на имени. Барса или Ливерпуль лидируют. Гордон и Хёйлунд – главные герои. А Маккафри – пример, как подкастер стал миллионером.
0: Спорт FM.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.
0: День на радио «Витебск».

0: FM. Просто лучший.
1: Разбираем свежайший гран-при Монако Формулы-1, который прошел на этой неделе. Классика на узких улочках, где даже малейшая ошибка — это стена и прощай гонка. В этом году все было по-взрослому драматично, с кучей отставок и неожиданностями. Давайте по делу. Итак, победитель гран-при Монако 2026 — Кими Антонелли на Мерседес. 19-летний итальянец взял свою пятую победу в сезоне подряд после Китая, Японии, Майами и Канады и стал самым молодым победителем в истории Монако. Однако он стартовал с пола и просто не отдал лидерство. Гонка получилась хаотичной, но Антонелли был как скала, уверенно довел дело до победы. Время гонки 2:23:31. Для сравнения, в прошлом году здесь выигрывал Ландо Норрис, а в 2024-м Шарль Леклер. Теперь Антонелли вписал свое имя в историю. Подиум вышел очень интересным. Второе место — Льюис Хэмилтон на Феррари. Для него это уже 8-й подиум в Монако. Он сравнялся с рекордом Айртона Сенны. Хэмилтон стартовал не ниже, но воспользовался хаосом и финишировал всего на плюс 6 секунды позади. Третье место — сенсация — Исак Хаджар на Red Bull Racing. Для него это первый подиум в карьере и первый для Red Bull в этом сезоне. Француз ехал просто огонь и воспользовался всеми проблемами соперников. Четвертым стал Оскар Пиастри, пятым — Лиам Лоусон. А теперь самое вкусное, что творилось на трассе. Гонка была полна драмы, было несколько желтых флагов и даже красный флаг после серьезной аварии Шарля Леклера. У него отказали тормоза, и он влетел в барьер. Это был один из самых обсуждаемых моментов. Домашний герой Монако выбыл, и болельщики в княжестве чуть не плакали. Еще одна большая потеря – Макс Ферстаппен. Он не смог нормально стартовать и выбыл рано. Плюс несколько других отставок, включая Пьера Гасли, который сначала финишировал в очках, но потом получил штраф. Статистика гонки впечатляет. Антонелли провел 78 кругов без единой ошибки, несмотря на все эти желтые машины и рестарты. Хэмилтон в концовке отыграл позиции и показал, что возраст не помеха, а Хаджар вообще стал героем дня. Из середины пилотона сразу в тройку. Общее время гонки было довольно долгим из-за всех остановок. Типично для Монако, где обгоны почти невозможны и все решается на пит-стопах и стратегии. Самые обсуждаемые моменты вне трассы тоже были. Во-первых, Ким Кардашьян приехала поддержать Хэмилтона. Они вместе были и на яхте, и поцелуи на публике, и куча фото. Болельщики в восторге, это его талисман. Но некоторые журналисты обиделись, что она отказалась от интервью на питлайне. Во-вторых, все в шоке от того, как быстро Антонелли доминирует. 19 лет, пятая победа подряд – это уже уровень легенд. В-третьих, Red Bull с Хаджаром на подиуме – это сигнал, что команда все еще в игре, несмотря на проблемы Ферстаппена. В общем, Гран-при Монако 26 получился именно таким, каким мы его любим. Узкие улочки, стены везде, куча драм и неожиданный победитель. Антонелли подтвердил, что он будущее Мерседес и, возможно, всей Формулы-1. Хэмилтон показал, что еще может бороться за подиумы даже в новой команде. А Хаджар доказал, что в Red Bull есть свежая кровь. Чемпионат продолжается, и Антонелли уже лидирует в общем зачете с отрывом. Следующая гонка в Барселоне. Там будет совсем другая история. Как думаете, сможет ли Антонелли выиграть весь сезон? Или кто-то его достановит?
0: Спорт FM. Радио Витебск. Радио, которое слушает наш

0: главное событие UFC Fight Night в Лас-Вегасе 6 июня. Билал Мухаммад против Габриэля Бонфима. Было жарко, было много эмоций и несколько громких моментов. Начнем с главного боя вечером. Билал Мухаммад уверенно обыграл молодого бразильца Габриэля Бонфима. Единственным решением судей после 5 раундов. Счет был где-то в районе 49-46 или 50-45. Билал доминировал в контроле и объеме ударов. Бонфим, который шел с серии из 20 побед, выглядел свежо в начале, но уже со второго раунда устал и стал пропускать. Билал, как всегда, работал как машина. Много тейкдаунов, контроль позиции и не дал сопернику разогнаться. Для Бонфима это был первый большой тест в UFC, и он его не прошел. Теперь его серия оборвалась. Интрига в том, что многие ждали от молодого бразильца большего, но опыт Билала взял вверх. После боя Билал сказал в микрофон что-то вроде «Я здесь, чтобы доминировать», и все уже обсуждают, кто следующий в очереди на титульный бой в полусреднем весе. В прелимах тоже было что посмотреть. Самый громкий момент – Алессандро Коста нокаутировал Мэтта Шнелла ударами уже на второй минуте первого раунда. Шнелл-ветеран просто не успел ничего сделать. Коста влетел как ураган и закончил дело быстро. Это был один из самых быстрых финишей вечера, и все в сети уже шутят. Шнелл пришел на бой, а Коста уже ушел домой. Еще один яркий бой – Маркус Маги против Джона Яниса в легчайшем весе. Маги выиграл единогласным решением судей. И это была настоящая война в стойке. Оба парня рубились от души. Было много чистых попаданий и обмена. Маги после боя сказал, что это один из самых тяжелых боев в карьере. И это видно по статистике. Больше 150 значимых ударов за бой. Еще одна интрига недели – UFC Freedom 250, которая уже на подходе 14 июня. Это будет историческое событие на лужайке перед Белым домом в Вашингтоне. Первый в истории профессиональный бой на территории резиденции президента. Главный бой – Илия Топурия, чемпион в легком весе, против Джастина Гейджа. Все уже в ажиотаже. Топурия идет в серии из нескольких побед и выглядит непобедимым, а Гейджи – это всегда шоу и жесткий стиль. Плюс там еще Алекс Перейра против Сирила Гана за временный титул в тяжелом весе. Это уже не просто карт, это событие века с политическим оттенком. Все обсуждают, как это будет выглядеть на фоне 250-летия США. Статистика недели тоже интересная. В главном бою Билал Мухаммад нанес больше 120 значимых ударов и провел несколько успешных тейкдаунов. Общий процент точности ударов у него был выше 50. Классика для чемпиона. В поединке Коста Шнелл точность была запредельной. Коста попал почти 70% своих ударов в первом раунде. А в бою Маги Янис оба бойца вместе накидали больше 300 ударов. Это один из самых ударных поединков недели. Вот такая тавтология. Интриги и разборки тоже были. Многие после боя Мухаммад Бонфим обсуждают, что Бонфим слишком рано вышел на такой уровень. Ему еще нужно набраться опыта против топов. А вот Топурию уже все считают фаворитом против Гейджи. Но Гейджи – это тот самый парень, который может удивить в любой момент. Вспомните его бой с Фергюсоном или Парье. Плюс все ждут, как Перейра будет выглядеть против Гана. Тяжелый вес всегда приносит неожиданности. В общем, эта неделя в UFC выдалась динамичной.
1: Спорт FM. Ты слушаешь Радио Витебск.

0: Сегодня вспоминаем один из самых легендарных моментов в истории спорта. Самый громкий хоккейный матч всех времен. Это, конечно, чудо на льду 1980 года. Олимпиада в Лейк-Плейсид. США против СССР. Американцы-любители против советских профессионалов. Счет 4-3 в пользу США. Это не просто игра, это настоящая драма с политическими подтекстами, где слабые одолели сильных. Давайте разберем по полкам. Факт, хронология, статистика. Сначала контекст. Дело было 22 февраля 80-го года на зимней Олимпиаде в маленьком американском городке Лейк-Плейсид. Холодная война в разгаре, США и СССР враги на всех фронтах. Советская сборная по хоккею — это была машина. Они выигрывали все подряд. Олимпиады 64-го, 68-го, 72-го и 76-го годов. В их составе звезды вроде Третьяка, лучший вратарь планеты, Борис Михайлов, Валерий Харламов и другие. Эти ребята играли вместе годами, как одна семья. Американцы — команда из студентов и любителей. Средний возраст — около 22 лет. Тренер Херб Брукс собрал их буквально за пару месяцев. Они даже не считались фаворитами. В группе американцы еле прошли, обыграв слабых, но проиграли сильным. А СССР в своей группе просто размазывал всех. Теперь хронология матча. Игра прошла на маленькой арене, где болельщики сидели вплотную ко льду. Первый период СССР сразу взяли инициативу. На 9-й минуте Владимир Крутов открывает счет 1-0. Американцы не растерялись и через минуту сравняли 1-1 Бас Шнайдер. Но советские ребята были на голову сильнее в тот момент. К концу первого периода счет стал 2-2. Америка держалась, но СССР давил. Второй период, и тут начался хаос. Советский Союз вышел вперед. Американцы отвечали. Но казалось, что матч уже решен. Третьяк в воротах был как стена, отражал вообще все. Американцы пропускали, но не сдавались. К концу второго периода счет 3-3. Представляете напряжение? Болельщики в Лейк-Плейсиде орали так, что лед дрожал. Третий период, вот где случилось чудо. На 6-й минуте Майк Эриюзон забивает гол и выводит США вперед 4-3. Это был решающий момент. Команда буквально взорвалась. Советские игроки, привыкшие к победам, растерялись. Третьяк пропустил этот гол. Редкость для него. Американцы защищались как львы, а вратарь Джим Крейг творил чудеса. Союз давил до конца, но счет не изменился. Финальный свисток, и американцы в шоке. Они выиграли 4-3. Это был не просто матч, а победа маленького человека над гигантом, как тогда писали американские СМИ. Статистика тоже говорит сама за себя. США сделали 16 бросков в створ, Союз — 39. То есть советские ребята стреляли в 2 с лишним раза больше, но Крейг отразил почти все. Владение шайбой было на стороне Советского Союза — около 60%. Но американцы были эффективнее. После матча начался настоящий праздник. Американская команда бросилась в объятия друг к другу, как будто бы выиграли золото. В финале они обыграли, кстати, Финляндию 4-2 и взяли реальное золото той Олимпиады. Для США это был огромный моральный подъем на фоне экономических проблем и холодной войны. Тренер Херб Брукс потом говорил, что его команда выиграла не благодаря таланту, а благодаря характеру и вере. А советские игроки, они были в шоке. Для них это был провал. Они считались непобедимыми. Курьезы и интересные факты. Матч транслировали по американскому ТВ, и миллионы людей смотрели его в прямом эфире. Комментатор Ал Майксел в конце крикнул знаменитое «Do you believe in miracles?» «Вы верите в чудеса?» Эта фраза стала крылатой. В 2004 году даже сняли фильм «Чудо» с Куртом Расселом в роли Брукса. А в России до сих пор называют это чудом на льду с иронией. Мол, как же так, суперкоманда проиграла студентам. Влияние матча огромно. В США хоккей получил мощнейший толчок. Выросло число юных игроков, и лига НХЛ стала популярнее. В СССР это стало уроком. Даже великие могут проиграть, если недооценивают соперника. Статистика говорит, американцы в том турнире выиграли все матчи после этой игры, а советские нет. А Крейг потом играл в НХЛ, но этот матч сделал его легендой. В общем, друзья, чудо на льду — это не про хоккей и не просто хоккей. Это история про веру, характер и то, как аутсайдеры могут обыграть гигантов.
1: Спорт FM. Радио Витебск.

0: FM. Это интересно.
1: Стартовал чемпионат мира по футболу в США, Канаде и Мексике. Это будет самый большой турнир в истории. 48 команд, 104 матча, 3 страны-хозяина. Давайте разберем самое вкусное. Какие противостояния мы все ждем больше всего? И у кого реальные шансы утащить кубок домой? Сначала про самые ожидаемые. Конечно, классика Бразилия против Аргентины. Если эти две сборные сойдутся в плей-офф, а шансы на это высокие. Это будет не матч, а настоящая война. Представляете, Месси против молодых бразильских звезд. Болельщики уже в ажиотаже, а в сети уже мемы про войну на поле и в соцсетях. Еще одна интрига – Англия против Франции или Германии. Англичане всегда в фаворитах, но потом часто вылетают на пенальти. Французы с Мбаппе – это всегда опасно, а немцы после победы Зверева в теннисе на Ролан-Гаррос вдруг все заговорили. Может, и в футболе повезет. Если Англия и Франция пересекутся, в четвертьфинале или полуфинале будет жарко. США против Мексики или Канады – это будет особый вайб. Хозяева на домашнем турнире, а Мексика вообще играла на своем стадионе в матче открытия. Представляете атмосферу на Ацтеке? Болельщики орали так, что стены дрожали. А если США дойдут до плей-офф и сыграют с кем-то из топов, это уже событие века для американского футбола. Или, как они его называют, сокер. Еще ждем Португалия против Испании или Нидерландов. Португальцы с молодыми звездами и, возможно, Роналду. Это всегда шоу. А Испания сейчас в отличнейшей форме. Молодежь играет в красивый футбол. Если эти две сборные сойдутся рано, будет битва стилей. Теперь про шансы на победу. Суперкомпьютер Опта дал преимущество для Испании. По ставкам же лидируют Англия и Португалия. Около 10-12% шансов. Англичане вечные фавориты, у них сильная команда, но все помнят, как они вылетели в последние годы. Португалия — это смесь опыта и молодости, плюс они всегда опасны в плей-офф. Аргентина — около 8-9%. Месси может сделать фокус и во второй раз подряд, но возраст уже не тот, и конкуренция жесткая. Бразилия тоже в районе 8-9%. У них всегда талант, но иногда не хватает дисциплины. Болельщики уже шутят, Бразилия опять выиграет, если не устроит цирк в группе. Франция тоже в топе. Мбаппе — это бомба, если он в форме. Но без него команда выглядит слабее. Испания и Германия — почему-то темные лошадки по версиям именно болельщиков. У них всего по 5-6%. Испанцы играют технично, немцы мощно. А после победы Зверева в теннисе немцы вдруг поверили в себя. Ха-ха, в очередной раз. Хозяева — США, Мексика и Канада. Шансы небольшие, но атмосфера будет огонь. США могут удивить дома. Мексика всегда опасно на своем поле. А Канада — темная лошадь, но у них есть талант. Самое смешное — это Иран. У Ирана проблемы с визами и лагерем. Но если они все-таки пройдут группу, будет сенсация. Болельщики уже обсуждают, как они могут устроить сюрприз топом. В общем, друзья, чемпионат мира — это про интриги и неожиданности. Фавориты в своем стиле. Но плей-офф может все перевернуть. Ждем Бразилию против Аргентины, Англию против Франции и драму хозяев. Кто, по-вашему, возьмет кубок? Во всем этом будем разбираться с вами каждый день. На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся в Спорт.ФМ на волне Радио Витебск. Напомню, с понедельника по пятницу встречаемся каждый вечер в 18.30. А в субботу на часовой выпуск жду всех в 17.00. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте. А все выпуски программы ищи на сайте radiovitebsk.by.
0: Спорт.ФМ. Слушаешь Радио Витебск.

0: которые ты любишь. В Витебске 17 часов. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, ветер южный, юго-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 7-12, завтра днем по региону 15-20 градусов выше нуля. В Витебске ожидают

0: Витебск, Ленина, 26, офис 205. Телефон МТС. Код 33-632-3003.
1: Вечер. Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

горячий хит на радио Витебск.

0: Come my way.
1: Погода на радио Витебск.
2: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, ветер южный, юго-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 7-12, завтра днем по региону 15-20 градусов выше нуля, в Витебске ожидается до плюс 18-20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Радио Витебск. Вечер твоего города. Это слушает весь мир.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Серому обещали новый велик Sony, последнюю модель телефона. Максу крутую приставку. А мне говорили, что все это у меня будет уже завтра.
2: Я поверил.
1: Не ведись на пустые обещания, ведь только тебе решать, какой будет твоя жизнь. Не меняй свое лето на наручники, скажи нет наркотикам. Не забирай у себя шанс на счастливое детство и перспективное будущее.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Беседа. Ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир.

Радио Витебск. Для тебя и для каждого.

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Погода на радио «Витебск».
2: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, ветер южный, юго-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 7-12, завтра днем по региону 15-20 градусов выше нуля, в Витебске ожидается до плюс 18-20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
1: Вечер. На радио «Витебск». Радио «Витебск». Радио номер один в регионе.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
3: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, ветер южный, юго-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 7-12, завтра днем по региону 15-20 градусов выше нуля, в Витебске ожидается до плюс 18-20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио «Витебск». Вечер твоего города. Это слушает весь мир.

0: Витебске 19 часов. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, ветер южный, юго-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 7-12, завтра днем по региону 15-20 градусов выше нуля, в Витебске ожидается до плюс 18-20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом, партнер турагентства «Вокруг света».

0: 1 евро. Телефон МТС. Код 33-632-003.
1: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Повтор программы от 7 июня.
3: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
2: Категория 12+.
4: Невозможно заранее знать, как пройдут выходные, пойдет ли в Беларуси дождь и как распределятся хитмейкеры в горячем рейтинге волны радио Витебск. Невозможно, но мы попробуем. Ну все, у нас порядка 2 часов. Запускайте таймер.
5: Влад Кузьмин и Настя Дроздова готовы стартовать ваши динамики, наушники и прочие устройства и гаджеты. В общем, все от слов, не можем перейти к делу. Так что пора стартовать. Лидеры прошлой недели. Ау, вы где?
3: Лидеры прошлой недели.
4: 3-я строчка. Боб Синклер и Кайза. I can't wait.
5: Второе место. DJ Tiesto и Brianna Grace. Beautiful Places.
4: Первая строчка. Bibi Rexha и Faceless. New Religion.
3: Кто станет лучшим, решаешь ты.
4: Информация о тройке лидеров, конечно, интересная, но устаревшая. Так дело не пойдет. Ставим обновление топовой двадцатки на загрузку и начнем с последней строчки.
5: Out of my body. Ну, название этой работы не переводится как «Покинь хит-парад». Там другой смысл. Но, судя по настроению аниме и AGI, все же они хотят на выход именно из двадцатки. -2 за неделю.
3: 20 место.

0: Такие именитые все же теряют позиции. Алок, Portugal The Man и Зеба как будто смирились с тем, что есть, и уже даже сопротивления не оказывают, а просто спускаются все ниже с синглом Dive in the Ocean.
1: Подхватывают двоичный или же двоичный вирус, и ребята-марафонцы волны радио Витебск Кевин и Кейтлин Арагон. Их Айран тоже с двойкой отрицательной.
2: 18 место.

0: Ух, новички в студию. Симпатичная работа с максимально летним вайбом и названием Don't Wanna Go Home. Для того, чтобы создать этот саунд фреш, понадобилось трое итальянцев и один британец. На выходе получаем мелодичный хаус-дэнс от диджейского трио Медуза и Хенри Камомайла. Ну что ж, добро пожаловать, парни.
1: Холли Флейм явно вспоминает те дни, когда и он был новичком в двадцатке, да и в принципе весь путь длиной в 14 недель. И кстати, ведь почти достал до звезды топ-1, был серебряным призером, а потом спад и сегодня опять минус 3. Та ну, говорит нам Влад.
2: 16 место.

0: Вот он, красавчик. И эта характеристика не столько внешности, сколько комплимент характеру Бруно Марса. Парень не сдался и проявил стойкость, за что заслуженно получает свои плюс 5. А мы получаем «I just made» на 15-й строчке.
1: Обвал недели рядом. Налейте английского чайку и воспринимайте как должное. Феофилос Лондон и Кункс с треком «Galaxy» сегодня теряют все свои звезды, а конкретно 7 позиций.
2: Обвал недели. Четырнадцатое место.

0: Приближаясь к одной из самых мистических цифр, которую в некоторых отелях мира предпочитают и вовсе не использовать в качестве номера, хочется сказать тебе привет. Ну так, на всякий случай, хит-парад с тобой на связи и на 13-й ступени чарта Алан Уолкер, Изабелла Мельтман и Кейтлин Орайн. Broken Strings слегка сдает позиции.
1: 13-е место.

0: Все, по моим данным и предчувствиям, наш Эбен больше не целится на золотые горы и места. Трек «Hollow», конечно, хуже не стал, но десяточку лучших разменял.
1: Али Фарбан и Рене Миллер – жители пока новые, по крайней мере, в нашем хит-параде. Поэтому давайте окажем поддержку треку «Body Talk». Хотя у него на счету и так плюс 4.

0: быстро, музыкально, качественно и по-летнему пролетает нижняя часть участников двадцатки, поэтому предлагаю запомнить местонахождение артистов на ближайшие 7 дней, а через этот отрезок времени посмотреть, как и что изменилось.
1: 20-я строчка. Anime и Эджая. Out of my body.
0: 19-е место. Alok, Portugal, The Man и Zeba. Dive into the ocean.
1: 18-я строчка. Heaven и Caitlyn Aragon. I Run.
0: 17-е место. Медуза и Хенри Камомайла. Don't wanna go home.
1: 16-я строчка. Holy Flame. Тону.
0: Пятнадцатое место. Бруно Марс. I Just Mage.
1: Четырнадцатая строчка. Кунгс и Fear Plus London Galaxy.
0: Тринадцатое место. Алан Уолкер, Изабелла Мелькман и Кэтрин О'Райан. Broken String.
1: Двенадцатая строчка. Эбон. Hello.
0: Одиннадцатое место. Али Фарбен, Рена Миллер, Body Talk.
2: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на Радио Витязь. Кто станет лучшим, решаешь ты.
1: Наш хитмейкерский забег продолжается, и эта дистанция однозначно не для спринтеров. Их мы вычисляем достаточно оперативно, а иногда они и сами сдаются. Сегодня будем свидетелями противоположного случая, но тем не менее в рубрике «Вылет».
2: ТОП-20. Вылет.
0: Сегодня мы можем поздравить одну из участниц с вылетом. Да, возможно, ты скажешь, да как так, нелогично поздравлять с таким, но тем не менее. Рэй, которая все искала своего мужа, возможно, его нашла. И теперь с облегчением покидает топовую двадцатку. Вот такие парадоксы.
2: ТОП-20.

0: Ты знаешь нас уже почти как родных людей, да и специфику хит-парада те, кто постоянно с нами на волне, тоже уже, считаю, помнят наизусть абсолютно все и каждый. Поэтому не тратя лишнего времени, сразу нырнем на несколько лет назад.
1: Долго разглагольствовать не будем, сразу приступим к распаковке воспоминаний с 2016 года. Мне по-прежнему кажется, что он был совсем недавно, а прошло уже 10 лет. Но как же здорово, что разряжать обстановку будут такие хиты, как «Save Me» от французской группы «Паракит» и Адена Джейкобса. Поверьте, парни, мы сохранили ваш трек не только в воспоминаниях. Еще одна запылившаяся пластинка принадлежит Алану Уолкеру. «Faded» до сих пор периодически звучит на вечеринках под открытым небом. А победительницей стала в тот год девушка, которая произвела фурор с синглом «Unstoppable». «Sia» звучит на волне «Радио Витебск». Флэшбэк.

0: Можно бесконечно делать несколько вещей. Не соглашаться с отношениями Дмитриенко и Пересильд, танцевать под «Вива ла вида лёка» от Рики Мартина и подпевать любимым русскоязычным песням. Над последним пунктом будем работать в ближайшие пару минут. И сразу готовы удивлять. Спорим, что ты знаешь почти весь текст новинки от Холли Флейма. Если не веришь, вот тебе название – Любочка. С этим разобрались. Следующий – Галибри. Вот здесь придется напрячь память и запомнить хотя бы заглавную строчку «Любовь по беспределу», что бы это ни значило.
1: От Ханны мы же, если честно, не ожидали новинки, но тем не менее она появилась. У артистки сейчас, как она сама заявила, большие планы, первый пункт из которых – выпустить трек «Танцуй».

0: Строительство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Вечер. Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Повтор программы от 7 июня.
3: Каждую неделю с понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта Радио Витебск. Топ-20.
4: Слушай Радио Витебск. Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
3: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. Кто станет лучшим, решаешь ты.
5: Время включать что-нибудь торжественное. А как иначе открывать новый час самого горячего рейтинга «Волны номер один» в регионе? Только так, с битами и пафосом. А еще с лучшими мировыми хитами. «Глобал Шазам» здесь как раз в тему.
6: Первый на линии немного заездной, релаксовый, я бы сказал, трек. «Да, Ти». Называется он «Take Me Tear». Но дальше нам открывается Эдгар Буковский с треком «Alan». Совсем несовместимая, чуть рока и драм-электро. На финал летний вайп. Под Хугель и Майер Энджел и Ультра Нейт. Трек, говорящий сам за себя. Moving to the Sun.

0: Каждую неделю с понедельника по пятницу именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20. Горячая десятка.
2: Вижу цель, не слышу музыки. Это временно, мы просто еще не распаковали 10-ю строчку. Между прочим, сегодня на ней Dav и Teams, трек Rain Dance, реабилитировался и вновь вернулся в верхнюю часть таблицы.
0: 10-е место.

0: французов из диджейского дуэта Offenbach можно прозвать главными лифтерами, а их трек «Miles Away» — лифтом. Все дело в том, что они чаще всех за последнее время то вверх, то вниз. Вот и сегодня минусуют на 4 позиции.
1: Brooks XTN недалеко ушла. Она все еще борется с лучшими из лучших. Но возникает чувство, что с каждой неделей ей это дается все сложнее. Минус 2 работе «Pay to Exist». Там и доказательства.
2: Восьмое место.

0: Везет мне сегодня на одинаковые цифры, правда не везет исполнителям, ведь все они со знаком минус. Вот, пожалуйста, парочка исполнителей Боб Синклер и Кайзам тоже четверку упустили. Их I Can't Wait теперь седьмой.
1: А на шестую строчку залетает Gearbox. Как будто вчера работа Graceland была за пределами верхней десятки, а сегодня, обогнав многих, парень дышит в затылке чарт-раннером из пятерки лидеров.
2: Шестое место.

0: Хоба! Наши поздравления и аплодисменты для Бай Инди, Хчо и Мота. Их детище Шаде захватывает не только РУ и СНГ сегмент, но и доходит до мировых рейтингов. Зато теперь, видя видео иностранцев под этот трек, я понимаю, как выгляжу со стороны, пытаясь петь на английском. В общем, ребята, прорыв недели с плюс 7.
1: Такс на 4-м месте тоже ничего необычного. BTS по стандарту рвут всех и вся и мчатся к золоту. До него сингл Swim не так уж и далеко.
2: Прорыв недели. 5-е место.

0: На первом месте с золотой медалькой постояли и получили всю неделю в топ-1 в своем распоряжении Бебрекса и Файслис. А теперь и честь пора знать. Минус 2 на баланс, New Religion и вперед. Думать новый план по возвращению на первую ступень.
1: До нее не прочь прорваться и следующие участники «Звездной гонки». Каллум Скотт и Леони вновь вернулись на серебряную ступень. Это хорошая новость для Тракостей. Но смогут ли они наконец добраться до вершины, не знает никто.
2: Второе место.

0: 20.
1: В моменты, как этот, на ум всегда приходит школьное построение на уроках физры. Интересное было бы занятие, если бы в одной шеренге стояли бы музыканты таких величин. Как бы там ни было, с 10 по 2 рассчитайся.
0: Топ-20. Горячая десятка.
1: Десятая строчка. Duff & Tim's Rain Dance.
2: Девятое место. Offenbach, Miles Away.
1: Восьмая строчка. Brooks, XTN, Paid to Exist.
2: Седьмое место. Bob Sinclair и Kaiza, I Can't Wait.
1: Шестая строчка. Yearbox, Graceland.
2: Пятое место. By India, Хчо, Мод, Шаде.
1: Четвертая строчка. BTS, Swim.
2: Третье место. Bebe Rexha и Faceless, New Religion.
1: Вторая строчка. Callum Scott и Leoni, Stay.
0: Претендент.
2: Алло, претенденты на линии. Те, кто рвутся в двадцатку, знакомимся с тремя представителями. Первая — Тейт Макрей и ее новинка Revolving Door. Далее Дипло и Адриан Нуньес. Эти хитари явили нам саунд Two Steppin'. Ну и на финал KDDK и Алекс Альта. Они продолжили совместную работу после успеха трека One and Two и выдали новиночку Cricket Love.

0: Рубрика «По пятницу». Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: На днях услышала отличную фразу: иногда уверенный шаг вперед – следствие хорошего пинка сзади. Так что двигаемся на уверенном, подгоняемы временем и, естественно, в сторону первого места. Разве не ради этого мы прошли весь почти двухчасовой путь?
3: Тот самый хороший пинок сзади получают сегодня диджей Тиесто и Брианна Грейс. Beautiful Places становится топ-1 волны «Радио Витебск». Очередную, уже не знаю какую по счету медаль, вносите этим хитарям. Ну а мы, Влад Кузьмин и Настя Дроздова, расстаемся с тобой и говорим пока-пока.
0: Первое место.

0: Витебске 21 час. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, ветер южный и юго-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 7-12, завтра днем по региону 15-20 градусов выше нуля, в Витебске ожидается до плюс 18-20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов у 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 375-5-9-120-70-77. Возможность получения прибыли не разумно связано с риском получения.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, ветер южный, юго-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 7-12, завтра днем по региону 15-20 градусов выше нуля, в Витебске ожидается до плюс 18-20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм-н-бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, ветер южный, юго-западный 5-10, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 7-12, завтра днем по региону 15-20 градусов выше нуля, в Витебске ожидается до плюс 18-20. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Вечер. На радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм энд бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 7-12, Витебские 9-11 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города.
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможно, получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Категория 12+.

0: В Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 7-12, Витебске 9-11 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 7-12, Витебске 9-11 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебск облгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.

0: Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебске по области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 7-12, Витебске 9-11 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
0: Радио Витебск. Ночь твоего города. Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
2: Радио Витебск и программа «Автопати» представляют.